0: что делать с Ригой предпринимается?
1: Ну что?
0: В чем Ригой предпринимается?